0: 年轻的这么一个歌手，所以我觉得你在刚才唱这个春天的芭蕾的时候，主动的那个积极性不够，因为这个歌它限定的主题它叫圆舞曲，它是一个八六的节奏，你带着一个巨大的管弦乐队，然后再带领所有的人翩翩起舞，可是你站在这里特别的冷静，唱着每一个音符，但是我觉得你应该唱的可以更好。当然花腔女高音最重要的就是每一个颗粒都要完美的音程关系的表达，作为一个专业学习声乐的人来说，这是一个起码的要求，不能所有的兴奋点只在最后那个最昂扬的那个高音上。中文歌比其他的艺术歌曲其实都要难唱，就是因为中文的咬字它比较靠前，可是美声它需要很好的腔体以及很好的共鸣点，所以把中文歌唱好了也非常非常的重要，也有很大的意义，好吗？谢谢。
1: 来自意大利罗马分赛区的姬金磊，三位评委老师的打分分别是96.71分、97.28分、96.18分。姬金磊本场比赛最后得分是96.723分。好，下一位选手又是谁呢？同样的，通过一个短片来认识一下他。
2: Здравствуйте, уважаемые члены жюри и дорогие друзья. Меня зовут Альбина Шахирова. Я из России, город Москва. Для меня большая честь участвовать в этом замечательном конкурсе китайской песни. Когда я пою китайские песни, мое сердце поет от радости. Этот конкурс стал для меня настоящим открытием. Я восхищена тем, что китайские песни хранят в себе глубокий смысл, а также китайские песни очень удобны для пения. Примечательно то, что этот конкурс способен объединять людей со всего мира. Я желаю конкурсу Суюльи Фанбэй развития и успеха.